0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
2: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
3: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
1: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
1: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru. Категория 16+.
5: Привет! Мы «Импровизаторы», а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» 23 мая в 23.05. Категория 16+.
7: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
8: Они работают на грани закона и беспредела.
7: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». Кино с 21 мая. 18+.
9: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: пальцев крепче прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Колибри и Мавик.
2: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Колибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Минувшей ночью Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. По данным властей региона, за последние сутки силы ПВО сбили более 120 дронов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в городе Мытищи, где после падения обломков дрона на строящийся дом погибли двое мужчин. В Химках беспилотник попал в частный дом, там погибла женщина. В Красногорске беспилотник повредил многоквартирный дом, пострадали несколько квартир, однако по предварительным данным обошлось без жертв. В Истринском округе дроны попали в также многоквартирные и 6 частных домов. Пострадали 4 человека. Кроме того, атакам подверглись инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах Подмосковья. Обломки беспилотников также упали на территории аэропорта Шереметьево. На фоне ограничений в аэропорту были задержаны и отменены более 200 рейсов. Аэропорт Внуково скорректировали около 75 рейсов. Часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы. Позднее ограничения в Шереметьево сняли, а во Внуково приемы и отправка рейсов сейчас продолжаются по согласованию. Как сообщили в Минобороны, с 10 вечера субботы до 7 утра воскресенья над регионами страны были перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотников самолетного типа.
3: Про инициативы.
2: Член Общественной палаты Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. Об этом пишет РИА Новости. По словам Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь, по его мнению, необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в соцсетях только с 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожие меры обсуждаются и в других странах. Так, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о необходимости запретить детям младше 15 лет пользоваться соцсетями и вести обязательную проверку возраста пользователей.
3: Про предупреждение.
2: В Московской области действует особый противопожарный режим, в рамках которого полностью запрещено сжигание тополиного пуха. Об этом сообщили в МЧС по Московской области. Особый противопожарный режим действует в регионе с 20 апреля. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, листву и сухостой, как в общественных местах, так и на частных участках. В МЧС напомнили, что нарушение требований режима может повлечь административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.
3: Про ЖКХ.
2: В Госдуме взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Об этом заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, профильные комитеты должны оперативно представить свою позицию по этому вопросу. Володин также отметил, что о ситуации важно информировать жителей страны. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать изменения в сфере ЖКХ. Они должны помочь выстроить более сбалансированную

0: сбалансированную тарифную политику и улучшить финансовое состояние отрасли. Курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

Знаешь, все действительно отлично, именно так и никак иначе. День воскресный, выходной, вы слушаете Авторадио, и это прекрасно. Впереди много музыки для вас, только хиты и хорошее настроение. Гарантированно, лучшие артисты будут составлять вам компанию. Тысячи городов вещания по всей стране. Нас, кстати, в умной колонке можно найти. Просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайты и приложения наши также доступны для вас. Выбирайте любой удобный способ прослушивания и наслаждайтесь любимыми хитами. В студии с этого момента я, Ирина Лагутина. Всех приветствую, здравствуйте и добро пожаловать к нам на первое автомобильное радио страны.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио.
1: Чтобы услышать ответ, каждое слово ловлю. Mais chaque fois tu répètes, je t'aime, je t'aime moi.

Мы с вами можем сегодня и шары отпускать в небо, пожалуйста, и гулять, и встречаться с родными, близкими, друзьями. Все можем себе позволить, потому что выходной. Воскресенье проводим в компании Авторадио. Для вас звучат только хиты. Делайте громче ваши приемники. Занимайте самое удобное положение. Мы двигаемся с вами дальше, как всегда, только вперед. Микрофон Ирина Лагутина. Всем говорю, здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Многодетным женщинам предложили давать звание ветеран труда. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Женщинам, которые родили и воспитали троих и более детей, предложили присваивать звание ветеран труда. Такой законопроект был на этой неделе внесен в Госдуму. Для получения статуса потребуется трудовой стаж не менее 15 лет. Еще одно условие – младшему ребенку должно исполниться 18. Авторы инициативы считают, что это обеспечит многодетных матерей дополнительными социальными гарантиями. Среди них пособие, компенсация расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинская и протезно-ортопедическая помощь.
0: Про экзамены.
2: Большинство российских выпускников рассчитывают получить от родителей крупное денежное вознаграждение после окончания школы и сдачи единого госэкзамена. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. В опросе приняли участие более 3000 россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Более половины родителей считают материальное поощрение выпускников оправданным. Треть готова подарить детям свыше 100 тысяч рублей, еще 20% от 50 до 100 тысяч. При этом чаще всего респонденты называли сумму от 10 до 50 тысяч рублей. По данным исследования, также 46% родителей признались, что дети заранее намекают на желаемый подарок.
0: Про водителей.
2: Все больше регионов России вводят выплаты за сообщения о пьяных водителях. Сейчас такая система действует уже в 15 субъектах, а общая сумма вознаграждения превысила 2 миллиона 300 тысяч рублей. При этом подход везде разный. Где-то платят несколько тысяч, а где-то сумма уже выросла до 20. О том, с какими трудностями сталкивается такой механизм, авторадио рассказал автоюрист Александр Холодов.
3: Первая проблема — у нас административный кодекс позволяет гражданину получать всю информацию по своему административному делу. Если узнать, кто сообщил о том, что он в трезвом виде. Проблема номер один, ну, условно говоря, банальная месть. Второе – это проблема на уровне приема обращений. Если вы позвоните даже вот 02, сообщите, что вот по такой-то улице едет гражданин пьяный, максимум, что могут сделать, это передать информацию ГИБДД. Шанс, что его поймают, очень невелики, потому что сама система, по сути, такая вот. И еще один нюанс, видя статистику о том, что там в каких-то районах есть отдельные граждане, которые там уже десятки раз передали информацию о пьяных водителях, получили вознаграждение. Честно говоря, больше похоже на то, что какой-то условно дружинник работает вместе с инспектором, и когда они кого-то оформляют, он быстренько параллельно звонит, сообщает, и как будто на основании его заявления человека остановили.
2: Эксперт добавил, что для России эту систему еще нужно доработать.
0: Про здоровье.
2: У детей, которые регулярно употребляют ультраобработанные продукты, может быть повышен риск развития астмы. К такому выводу пришли испанские ученые. Специалисты пояснили, что если более 30% суточной энергии ребенок получает из продуктов в глубокой промышленной переработке, вероятность развития астмы в раннем возрасте увеличивается примерно на 4%. Авторы исследования зафиксировали прямую зависимость. Чем выше была доля ультраобработанных продуктов в рационе, тем чаще у детей диагностировали астму. При этом связи между такой диетой и другими аллергическими заболеваниями обнаружено не было. Курс доллара на выходные понедельник – 73 рубля 13 копеек, евро – 85 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Если вам что-то очень нравится делать, отдыхать, возможно, путешествовать, или вы получаете удовольствие от приобретения новой квартиры, участвуйте в нашей фирменной игре «Много денег» на Авторадио. Мы исполняем мечты. Для нас нет ничего невозможного. 4 июня – суперфинал, и мы узнаем имя счастливчика, чье желание сбудется. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном и рассказывайте о своей мечте. А в банке тем временем 33 тысячи рублей. Это означает лишь одно – кто-то из вас станет скоро богаче. И я, Ирина Лагутина, желаю в этом удачи.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АУСА «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

улететь сегодня можно будет вообще легко в мир музыки, танцев и настроения. На Авторадио теперь каждый выходной день, ну такая сказочная атмосфера, энергичные танцы будут для вас. Большая дискотека Авторадио в эфире в 18.00. Делаем максимально громкий звук в своих приемниках и наслаждаемся крутым миксом ваших самых любимых хитов. Танцуем, подпеваем и готовимся к главному стадионному танцполу лета, к нашей большой дискотеке Авторадио, которая состоится 4 июля на ВТБ-арена «Центральный стадион Динамо». Там главные звезды споют свои главные хиты. Ваш билет на Авторадио.ру. А у микрофона Ирина Лагутина.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Полиции предложили дать больше полномочий для борьбы с мошенниками. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Депутат Госдумы Юрий Григорьев заявил о необходимости расширить технические возможности российских правоохранительных органов для борьбы с кибермошенничеством. Об этом пишет ТАСС. Поводом стали данные Центробанка, согласно которым мошенники похитили со счетов россиян 7,5 миллиардов рублей только за первый квартал этого года. По мнению парламентария, полиции необходимы современные инструменты. Это аналитические платформы, цифровая экспертиза, система автоматизированного выявления мошеннических сетей, а также специализированные подразделения и дополнительная подготовка сотрудников. Григорьев отметил, что мошенничество уже превратилось из отдельных телефонных схем в масштабную цифровую угрозу.
3: Про такси.
2: В такси все чаще возникают сложности с перевозкой пассажиров с детьми. По данным аналитиков, с начала года жалоб на отказы от таких заказов стало заметно больше. Причина в дополнительных требованиях безопасности и в расходах для самих водителей. Для детских поездок нужны специальные удерживающие устройства. Их нужно покупать, хранить и устанавливать, а доплата за такой заказ часто остается небольшой. Подробнее о проблеме Авторадио рассказал председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
4: Детские кресла всегда были неудобны, они занимают огромное место в багажнике, да, то есть и тот же самый водитель положил детское кресло в багажник одно, я не говорю про два. А у него проходит заказ в аэропорт, трое человек с чемоданами, куда? Никуда. Один чемодан еще кое-как, бочком как-то там запихнуть можно, детское кресло чуть ли не на головах у пассажиров, больше ничего не лезет. При этом ввели ограничения, то есть теперь у нас только отечественные сборки автомобилей. А у каких отечественной сборки автомобилей, которые в этом перечне, большой багажник? Нет таких. Сделали так, что детский тариф во многом в сегменте, например, там с бустером или еще с чем-то, с одним детским креслом, дороже всего на 30-35 рублей стал обычного тарифа. Раньше в этом сегменте очень нравилось многим водителям работать, потому что они берут автомобиль эконом-класса, детские кресла и цена уже как у комфорта. А при этом аренда-то как у эконома. Мотивация водителя только финансовая.
2: Кроме того, с начала года в России действуют повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Обычным автомобилистам грозит 5 тысяч рублей, профессиональным 50 тысяч, а юридическим лицам 200 тысяч рублей.
3: Про столицу.
2: В Москве аномально жаркая погода сохранится как минимум до пятницы, 22 мая. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в понедельник в столице ожидается переменная облачность без осадков, а температура воздуха днем достигнет до плюс 30 градусов. Во вторник жара сохранится, столбики термометров вновь приблизятся к отметке в 30 градусов, что близко к температурному рекорду 79 года. Тишковец отметил, что вся рабочая неделя будет значительно теплее климатической нормы, ночью же температура не опустится ниже плюс 15 градусов, а днем местами ожидается до плюс 31. Курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 13 копеек, курс европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Вот, мне кажется, свой билет на большую дискотеку Авторадио точно из вас никто никому никогда не отдаст. Еще бы, такое невероятно эмоционально-танцевальное событие грядет впереди. А еще яркое, громкое, музыкальное, главный танцпол страны откроет свои двери 4 июля. Зажигать будем по полной программе, а вместе с нами главные звезды, которые споют свои главные хиты для вас. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие другие. 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Большой такой, где соберутся 30 тысяч счастливых зрителей. В их числе можете оказаться и вы. Билеты на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Такое пропускать точно нельзя. А билетов, кстати, становится все меньше и меньше. Есть смысл вам поторопиться. Я, Ирина Лагутина, точно говорю, будет здорово. До встречи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Реклама. ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
5: СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: Мясной гурман.
11: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
14: Указана минимальная цена на Чанган CS 35+. С облигацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты».
15: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
16: Хочу, чтобы все было включено.
17: Тогда покупаем шины в «Колесо.ру». Решено, потому что в «Колесо.ру» все включено.
18: «Колесо.ру» – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона. Зона в подарок.
17: Колесо.ру. Переходи на лето.
19: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104 5719 961.

бег у берега. На речке, кстати, тоже хорошо было бы сейчас оказаться. В выходной же хочется всяких приятных действий, отдыха и наслаждения. Авторадио именно этого вам и желает: провести воскресный день, максимально наполнив себя силами, положительными эмоциями и прочими радостями. Мы с вами. На связи впереди только музыка и хиты. Хорошего настроения желаю вам я, в студии Ирина Лагутина. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
6: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
8: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Роспотребнадзоре рассказали о контроле за распространением лихорадки Эбола в России. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Роспотребнадзор заявил, что риск распространения лихорадки Эбола на территории России в настоящее время отсутствует. В ведомстве сообщили, что в аэропортах и других пунктах пропуска через границу действует усиленный санитарный контроль. Поводом для заявления стала вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. По данным местных властей, в провинции Итури зарегистрировали 246 подозрительных случаев заболевания, из которых 65 завершились летальным исходом. В Роспотребнадзоре также напомнили, что Россия сотрудничает с африканскими странами в сфере мониторинга опасных инфекций, включая Эбола, а также лихорадки Ласса и Марбург.
1: Про работу.
0: Россиянам назвали признаки карьерного застоя. Эксперты относят к ним нежелание идти на работу, выполнение привычных задач на автопилоте, отсутствие обучения и обратной связи. Специалисты предупреждают, что если такая ситуация затягивается, то мотивация снижается, а профессиональные навыки со временем могут устаревать. О том, что может сделать руководитель, чтобы не допустить такого состояния у сотрудников, Авторадио рассказала карьерный консультант, эксперт в направлении подбора и развития сотрудников Анастасия Арифуллина.
2: Первый из них – это, конечно, регулярная обратная связь. Когда человек понимает, как он работает, к чему ему стремится, какие у него цели, ясны ли ему задачи, понятны ли они. Причем обратная связь – это не всегда только про критику, но еще и похвала. У нас, к сожалению, с похвалой всегда все не так позитивно, да, хвалить не очень любят, а это тоже очень сильно влияет на состояние сотрудников, независимо от того, да, какой они профессии. Следующее, я бы сказала здесь, это про развитие в любом случае. И обучение – это то, что необходимо любому человеку для того, чтобы вот в этот режим автопилота не уходить, потому что когда ты делаешь одно и то же все время постоянно, хочешь не хочешь, но ты скатываешься к уже рутинным для себя операциям. Потом, ну, конечно, немаловажный вопрос – это рост доходов и уровня позиций.
0: Если руководитель замечает, что сотрудник начинает выгорать, важно сначала понять причину такого состояния. Дальше уже можно решать, что именно нужно менять – нагрузку, условия работы или возможности для роста.
1: Про Авторадио.
0: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймер, Егор Крид, Анасти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин и многие-многие другие. Успейте занять свое место, чтобы «Большая дискотека Авторадио» стала для вас одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 85 рублей 18 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 33 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 66 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1.

Вот так вот энергично, как и музыка Авторадио, вовсю продолжается наша фирменная игра «Много денег». 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний – наш призовой фонд. Одно уже желание исполнили. Впереди второй суперфинал, 4 июня, день, когда мы узнаем имя счастливчика, чью мечту осуществим. Для нас нет ничего невозможного. Хотите квартиру или новый автомобиль, а может быть что-то необычное, встреча с вашим кумиром, например, или сразу дуэтом спеть суперзвездой. Возможно, все. Заходите на сайт Авторадио, устанавливайте наш гимн в своем мобильном и рассказывайте о своей мечте. Если гимн уже звучит, и вы давно с нами, просто найдите себя среди игроков и расскажите о своем желании. Тем временем в банке 33 тысячи рублей, и кто-то из вас их может скоро забрать. Всем удачи. В студии Ирина Лагутина.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Хочу, чтобы все было включено.
2: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
3: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
2: Колесо.ру. Переходи на лето.
4: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104 5719 961.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газу. Вам ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
9: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-00.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
12: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
14: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
15: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
16: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер «ЮНИЭС». Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
19: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией «Комфорта» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов.

Да даже если и дождь за окном, какая нам разница? Включаем Авторадио 18.00 на всю и активно начинаем танцевать. Большая дискотека Авторадио в эфире. Теперь каждые выходные будут танцы, энергия и позитив. Крутой микс ваших самых любимых хитов гарантирован. Готовимся с вами к стадионной большой дискотеке, которая состоится 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды, конечно же, споют свои главные хиты. Ваш билет на Авторадио.ру. Активно двигаемся с вами дальше. Всем хорошего настроения. С вами Ирина Лагутина.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.
2: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
10: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: сумма конкурсных баллов формируется из результатов вступительных испытаний и дополнительных достижений. При этом университеты также могут учитывать такие достижения при равенстве баллов у поступающих. За общие индивидуальные достижения вуз вправе начислить до 10 баллов. Их можно получить, например, за аттестат или диплом с отличием, участие в олимпиадах, волонтерскую деятельность, наличие знака ГТО, прохождение военной службы, а также за дополнительное образование в сфере искусства, спорта и физической культуры. Еще до 5 баллов можно получить за целевые индивидуальные достижения. Эти баллы учитываются отдельно при поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры. В министерстве также напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, необходимо предоставить не позднее окончания приема документов в ВУЗ.
1: Про здоровье.
0: Ученые университета имени Сеченова разработали новый подход к лечению артериальной гипертензии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Метод предполагает более точный и персонализированный подбор терапии для людей с повышенным давлением. Специалисты предлагают проводить генетическое тестирование, чтобы определить, какие препараты и дозировки будут наиболее эффективны для конкретного пациента. По мнению исследователей, такой подход позволит повысить эффективность лечения гипертонии и снизить риск побочных эффектов, говорится в сообщении.
1: Про транспорт.
0: Подмосковные Лобни на этой неделе запретили прокат электросамокатов. По данным СМИ, одной из причин стало отсутствие специальных полос для такого транспорта. Решение в беседе с Авторадио прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
2: Конечно, решение максимально неудобно для жителей города Лобни, как и других подмосковных городов, которые скованы пробками, которые испытывают тяжелейшие проблемы с трафиком, и где подобные самокаты – это традиционно способ в условиях нехватки общественного транспорта добраться до метро, железной дороги и так далее. Поэтому мы считаем, что жители Лобни поступят очень просто. Они пойдут и купят себе частные самокаты. Проблема не решится. Они будут ездить там же, где ездили, и, естественно, выпадут из поля контроля вообще кого бы то ни было. Потому что если с прокатным самокатом понятно, кто едет, когда едет, где едет, какой карточкой заплачено. И все данные могут быть оперативно выданы правоохранительным органам, если что-то произошло нештатное. То в случае с частным самокатом ни контроля скорости, ничего ровным счетом нет. И, конечно, это приводит к росту аварийности и смертности. И раздражение граждан, которых бесит самокаты, оно никуда не исчезнет, а проблема станет только острее.
0: Ранее похожие ограничения уже ввели и в других округах Подмосковья. С апреля прокат электросамокатов запретили в Люберцах, Котельниках и Раменском. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты 85 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Шая, дискотека Авторадио. 4 июля. Главные звезды споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Крутукова и многие другие. Выбирайте лучшие места заранее. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. В студии Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
7: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
9: Застройщик АУСА «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
10: Хочу, чтобы все было включено.
11: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено. Потому что в колесо.ру все включено.
12: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
11: Колесо.ру. Переходи на лето.
13: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Глашиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
15: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
16: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
17: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
20: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией «Комфорта» 2024 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.

0: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет. И программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зоны и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
9: Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод. Автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
11: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
12: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
14: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе. Потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
15: Да. А в Росбанкрот ты ходила?
14: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
15: Каких 5000?
14: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
16: 8-800-350-16-16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
19: Подробнее на t2.ru.
20: Авторадио.

одному быть и не нужно. Нас вообще-то очень много. Авторадио — это тысячи городов вещания по всей стране, миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Сразу хиты, самые популярные артисты, красота, да и только. Сайт наш и приложение Авторадио также доступны для вас. Пожалуйста, наслаждайтесь. Всем желаю отличного выходного дня. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте и добро пожаловать к нам.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе. ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
3: СЗ-Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
3: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Е8 «Темпа». Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо. 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
9: Слышишь этот ритм?
10: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студент Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Пятигорске проверят все АЗС после ЧП на автозаправке. Подробности далее.
3: Про главное.
2: После взрыва и пожара на газозаправке в Пятигорске специалисты проведут проверки АЗС города. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. К проверкам планируют привлечь Ростехнадзор, МЧС и Роспотребнадзор. Они оценят соблюдение требований промышленной, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности на газозаправочных станциях. Как отметил Ворошилов, произошедшие накануне

0: подключены к электросети. В аварийно-восстановительных работах участвовали 6 бригад энергетиков, всего 24 специалиста. А сам же пожар на электроподстанции в Улан-Удэ произошел вчера. В результате происшествия никто не пострадал.
1: Про инициативы.
0: Сенатор Айрат Гибадинов выступил с инициативой сделать получение кредитной истории бесплатным для граждан без ограничений по числу запросов. Об этом сообщает ТАСС. По словам парламентария, сейчас россияне могут бесплатно запросить свою кредитную историю только 2 раза в год. За последующее обращение бюро взимает плату от 250 до 1000 рублей. Гибадинов отметил, что в Госдуму регулярно обращаются граждане, столкнувшиеся с мошенническими кредитами, оформленными на их имя. В таких случаях людям приходится доказывать свою непричастность в судах, а иногда и выплачивать чужие долги. Сенатор подчеркнул, что решить проблему можно либо через самозапрет на оформление кредитов с помощью госуслуг, либо путем регулярного контроля своей кредитной истории. По мнению Гибадинова, бюро кредитных историй не несут значительных затрат при онлайн-выдаче таких справок, поскольку информация формируется автоматически из баз данных. Он добавил, что пострадавшие от утечек персональных данных не должны платить за доступ к сведениям, необходимым для собственной безопасности.
1: Про столицу.
0: В Москве объявили экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в МЧС по Москве со ссылкой на данные Росгидромета. По прогнозам синоптиков, с 3 часов дня до 9 вечера в столице ожидаются ливни, грозы и местами град. Во время грозы порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В МЧС предупредили, что непогода может привести к падению деревьев, повреждению линий электропередачи и рекламных конструкций, а также осложнить дорожную обстановку. Из-за сильных осадков возможны локальные подтопления и рост числа ДТП. Водителям советуют снизить скорость и увеличить дистанцию на дорогах. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 85 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио.

чтобы счастье было, достаточно просто сказать любимому человеку добрые слова. Признаться ему в любви. Можно передать большой привет. И все это в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Номер для ваших сообщений. Я, Ирина Лагутина, с удовольствием все озвучу. Итак, начинаем. Добрый день, Авторадио. Передайте привет моей семье Федориных. Едем все вместе с дачи, слушаем вас, и это классно. Варя, Ксюша, вы мои любимые дети и муж Антон. Спасибо, что ты есть у меня. Сообщение от Ольги. Легкой вам дороги, Ольга. И отличного настроения желает Авторадио. Авторадио, здравствуйте. Огромный привет и поздравления с днем рождения моей любимой жене Анне от мужа Сергея Лебедева. Любим тебя, Анна, с днем рождения вас. Большого вам счастья желаем, улыбок, радости, конечно же, веселья. Поздравляю с юбилеем свою коллегу Елену Васильевну Романову от всего отдела и лично от меня Ольги Киселевой. Пусть будет счастливо, новых побед и достижений в работе. Елена, поздравляю. Поздравляем вас. Самые лучшие пожелания от Авторадио отправляются в вашу сторону. И еще. Катя Богатырева, ты моя любовь, не дуйся. Пойдем уже гулять. Артем. Катя, давайте на позитиве вместе с Артемом. Тем более весна. Самое оно наслаждаться прогулкой. Ну что же, продолжаем с вами дальше передавать ваши приветы. Плюс 7-915-459-2020. Пишите скорее. Все прочитаем в прямом эфире Авторадио.

если захотите, мы озвучим ваши приветы и поздравления. В прямом эфире Авторадио плюс 7-915-459-2020. Продолжаем. Вера Афанасьева, давай уже скорее, мы все тебя ждем. Авторадио, передайте, пожалуйста, привет нашей подруге. Сегодня планируем гулять по центру. Погода супер. Всем отличного настроения. Олеся. Олеся, город Москва. Олеся, и вам желаем прекрасной прогулки. Авторадио, здравствуйте. А можно поздравить папу Владимира Николаевича Орлова с 50-летием? Будь здоров, счастлив, мы тебя очень сильно любим. От сына Андрея. Владимир Николаевич, Авторадио вас поздравляет с юбилеем. Пусть все складывается удачно и даже перспективно в том числе. Привет, Авторадио. Передайте, пожалуйста, что очень сильно я скучаю по своему супермену, мужу, красавчику Андрею Егорову. Он сейчас на работе, а должен быть со мной. Люблю тебя безумно. Давай скорее приезжай, твоя Ляся. Так, все, отправили. Привет, скоро он обязательно приедет. И еще, Катя Богатырева, я настаиваю, ты моя любовь, твой Артем. Ну что же, плюс 7-915-459-2020. Пишите, есть еще время для ваших сообщений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
1: 4 июня на Авторадио.
5: 0+.
6: Авторадио.
7: Реклама. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Хочу, чтобы все было включено.
12: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
13: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
12: Колесо.ру. Переходи на лето.
14: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Глашиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104 5 761.
15: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
16: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
17: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
18: «Мясной гурман».
19: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
22: Указана минимальная цена на «Чанган CS 35+» с комплектацией «Комфорт» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредит».
23: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
24: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
25: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 000 рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: поздравляет.
1: Продолжаем с вами передавать ваши приветы. Авторадио поздравляет. +7 915 459 2020. Авторадио самое лучшее. Передайте, пожалуйста, привет Сонечке с любовью от свекрухи. Максакова Ольга. Отправили привет. Вам прекрасного настроения желаем. Здравствуйте, Авторадио. Вы лучшие. Спасибо вам за песни. Уже много лет только вы звучите у меня на даче. Привет всем соседям из деревни Ерышово Можайского района. Всем чудесного дня. Ваша тетя Надя. Екатерина пишет нам. Передайте привет Евгению из скажите спасибо, что делает мою машину. Евгений, спасибо вам большое. Такое, знаете, огроменное передает Екатерина за помощь. Здравствуйте. Поздравьте нашу опытную сельскохозяйственную станцию с днем посадки картофеля. Сообщение от Ярослава. Авторадио поздравляет. И еще привет летит брату Владимиру и мужу Шухрату от Светланы. Сейчас едем с дачи. Пусть у всех будет все хорошо. Пусть именно так и будет. Всем слушателям желает этого Авторадио счастья, радости, ну и, конечно же, любви. Давайте добавим немного музыки для настроения, а после будут ваши приветы. +7 915 459 2020.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
7: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе. Потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да. А в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
11: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
12: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 800-333-6937.
2: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торрес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Авторадио. Авторадио поздравляет.

0: вновь тебе подпоют. На-на-на. Ребят с нашего двора.
1: Ребята с нашего двора обязательно подпоют. И с вашего тоже. Все будем с вами на большой дискотеке Авторадио. 4 июля на ВТБ-арена центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты, а мы будем зажигать под них. Энергично двигаться, вот прям танцевать до упаду. Это же стадион, и все должно быть масштабно. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Астин, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин и многие другие выйдут на сцену в этот вечер. Все подробности на Авторадио.ру, категория 12+. С вами по-прежнему я, Ирина Лагутина, и мы продолжим передавать ваши приветы +7 915 459 2020 очень скоро.
2: Авторадио поздравляет!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
3: Застройщик АОСа «Закошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Заключительная порция ваших приветов на сегодня. Привет, любимое авторадио. Только приехали с рыбалки, не поймали ничего. Но не унываем, ведь вы с нами. Передаю привет любимому мужу, наикрутейшему шахматисту, любимому сыну Макару. Люблю вас, мама Анжела. Аня Миченко летит, привет. И еще привет огромный Екатерине Сафоновой из Москвы. Хочу сказать тебе одно, я тебя очень сильно люблю. Давай больше не будем ругаться по пустякам, твой Тимур. Аленка поздравляет своих любимых племянников Марка и Леру с днем рождения. И привет любимому мужу, который сейчас косит траву под вашу музыку. Село Кузовка, а еще привет родителям Мурманск. Я вас очень сильно люблю и скучаю. Это от Натали. Ну что же, привет летит еще Натусику от Ольги из Белоруссии, мужу Ивану от Елены и Даше от Егора Кузнечика. Вот как-то так вот все и происходит. Быстро и многословно пролетел наш час поздравлений. Всем слушателям большой привет от Авторадио. Продолжим уже в следующие выходные. По-прежнему с вами Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantix ET. Это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
3: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
8: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
10: Столица 3 часа дня.
0: Новости.
11: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Конго увеличилось число жертв новой волны распространения Эбола. Подробности далее.
12: Про главное.
11: Число жертв вспышки лихорадки Эбола в Конго выросло до 88 человек. Об этом сообщили представители Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний. Согласно опубликованным данным, число предполагаемых случаев заражения достигло 336. Ранее о вспышке Эбола также сообщили в Уганде. По информации местного Минздрава, в стране распространяется прототип вируса Бундибиджо. Лихорадка Эбола – это тяжелое вирусное заболевание с высокой смертностью в зависимости от штамма. Уровень летальности может достигать от 30 до 90%. Болезнь сопровождается сильной интоксикацией организма. Вирус передается человеку от диких животных, после чего может распространяться между людьми. Среди первых симптомов заболевания – высокая температура, мышечные боли, головная боль и боль в горле.
12: Про туризм.
11: Рост цен на авиабилеты может повлиять на летний сезон перелетов. В Международном совете аэропортов считают, что билеты в ближайшее время вряд ли заметно подешевеют. Главная проблема, по оценке организации, не в нехватке топлива, а в его высокой стоимости. Из-за этого авиакомпании могут повышать тарифы и убирать с расписания рейсы, которые становятся нерентабельными. Особенно сильно ситуация отражается на рынках Азии и Ближнего Востока. Там на работу авиации повлияла напряженность вокруг Ормузского пролива. О том, как это может сказаться на российских туристах, Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
13: Сейчас нельзя сказать, что цены существенно выросли по сравнению с прошлым годом.

0: чуть ниже, чем обычная перевозка на регулярном рейсе.
1: При этом, по словам эксперта, самые популярные направления у российских туристов остаются прежними. Среди них Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Китай.
2: Про Авторадио.
1: Друзья, грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри Мави», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие артисты будут дарить драйв и настроение на главном танцполе этого лета. Успейте занять свое место, чтобы «Большая дискотека Авторадио» стала для вас одним из самых ярких воспоминаний года. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек. Меж тем в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 33 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 66 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Как-то оно так. Наша фирменная игра «Много денег» в самом разгаре. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн «Авторадио» и рассказывайте о своей мечте. Играем на деньги прямо сейчас. В банке 33 тысячи рублей. Желаю удачи.
1: «Много денег» на «Авторадио». Супер игра. Счастливый сезон. Мечты

0: сбываются.
1: Играем на деньги, исполняем мечты. И все, это 13-й счастливый сезон суперигры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний, наш призовой фонд. Одну мечту мы уже исполнили. 1 миллион раздали, и на подходе следующий суперфинал, когда мы кого-то из вас делаем счастливым. 4 июня узнаем имя счастливчика, чью мечту исполнит Авторадио. Любую мечту. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Для Авторадио нет ничего невозможного. Можем закрыть кредит, можем отправить вас в путешествие, автодом. Тоже можем купить, да, или просто новую квартиру. Правила простые, абсолютно каждый из вас может их исполнить. Зайдите на сайт Авторадио, расскажите о своем желании. Гимн Авторадио установите в своем мобильном. А если вы давно с нами и гимн звучит, просто найдите свой номер среди игроков и расскажите о своей мечте. Итак, с нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный розыгрыш мечты. А пока мы играем на деньги. В банке 33 тысячи рублей. Заберите их, пожалуйста. Давайте с вами остановим рулетку. И есть у нас игрок, зовут Юлия, Тверская область. Мечтает она свозить дочь в Санкт-Петербург на спортивные сборы по художественной гимнастике. Давайте сразу будем звонить и разговаривать. Традиционно ждем наш замечательный гимн Авторадио. Мы ждем. Он красивый, он классный. И вот он звучит. Прекрасно. У нас уже есть гарантированный приз, который мы его отдадим. Хотелось бы взять трубочку, чтобы взяли.
2: Продолжаем дозваниваться.
1: Ну как так-то? Ну что такое? Гимн прозвучал. Гарантированный приз в размере 3000 рублей отправляется нашему игроку. Более того, наш партнер Озонбанк удвоит сумму выигрыша. Итого 6000 рублей совсем скоро поступит на карту Озонбанка. Номер игрока, номер Юлия, остается у нас в игре. Ну и мечта, соответственно, может исполниться уже 4 июня в нашем суперфинале игры «Много денег» на Авторадио. Вот так вот. Если вновь Авторадио рулетка выберет этот абонент, то все обязательно получится. В этом, с этого момента в банке 35 тысяч рублей. Давайте мы с вами запустим рулетку вновь. Запустили мы с вами рулетку, ну а мне хочется сказать, что в конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно мечта-бот на нашем сайте. Пожалуйста, заходите, делитесь, что же вы хотите выиграть. 4 июня суперфинал, и это, пожалуй, самая главная информация. Я всем желаю удачи, среди вас точно есть победитель, так что двигаемся с вами, как всегда, только вперед.
0: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
1: Суперигра.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей.
1: 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
1: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
1: 4 июня на Авторадио. 0+.
0: Реклама.
5: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
6: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хочу, чтобы все было включено.
8: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
9: Колесо.ру — это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
8: Колесо.ру. Переходи на лето.
10: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ» Глашиха. Шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5, ОГРН, 104-5719-961.
11: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
14: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS 35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
17: Указана минимальная цена на Чанган CS 35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
18: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
19: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 000 рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.

0: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
1: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
3: 8-800-350-16-16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
11: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
15: Просто так.
14: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
18: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
19: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
20: Подробнее на t2.ru.
21: Авторадио.

На том конце ваших приемниках сегодня ровно 18.00 будет звучать большая дискотека Авторадио. Делаем громкость на всю и наслаждаемся крутым миксом ваших любимых хитов. Танцуем, поем, отдыхаем и готовимся к главному танцполу лета большой дискотеки Авторадио на ВТБ-арена центральный стадион «Динамо», где 4 июля состоится невероятное, масштабное, просто самое яркое танцевальное шоу, где главные звезды споют свои главные хиты для вас. Если вы еще не успели купить билеты, скорее на Авторадио.ру. Лучшие места ждут вас именно там, а вот сегодня вечером, не забываем, будут танцы. Микрофон Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Реклама. Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: Расцветай этой весной! Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
5: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
13: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
11: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16 часов в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России утвердили специальные курсы для отцов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Минздрав утвердил рекомендации по формированию ответственного родительства и психологической подготовки будущих родителей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Согласно документу, для семей организуют 5 занятий продолжительностью по 60 минут с участием акушеров, педиатров и психологов. Программа будет доступна в рамках системы ОМС. Одним из ключевых нововведений станет активное вовлечение отцов в подготовку к рождению ребенка. Будущих пап планируют обучать уходу за новорожденными и основам поддержки женщины во время родов. Как отмечает издание, документ систематизирует работу школ для беременных и вводит единые стандарты психопрофилактической подготовки семей. Услуга официально станет частью системы обязательного медицинского страхования. Занятия будут проходить в женских консультациях, кабинетах психопрофилактической подготовки или психолого-социальной помощи. В обучении примут участие акушеры, гинекологи, терапевты, педиатры, психологи и социальные работники.
3: Про вакцину.
2: На создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко. Он пояснил, что разработать вакцину готовы в России, однако главная сложность не научная, а технологическая. Если соблюдать все стандарты, включая доклинические и 3 этапа клинических испытаний, процесс растянется на годы. Открытым остается и вопрос, от какого именно штамма делать прививку. Всего их известно более 40, но создавать препараты против всех сразу нет необходимости.
3: Про технику.
2: В российских аэропортах ужесточили досмотр пауэрбанков. Новые международные правила вводят ограничения на провоз и использование литиевых аккумуляторов. Сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость батареи и их соответствие установленным характеристикам. Пауэрбанки запрещено использовать на борту самолета, в том числе для зарядки устройств. Однако ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртай

0: году они выходили там по цене 20-22 тысячи рублей. Сейчас при более сильном рубле они выходят по ценам 38-40 тысяч рублей, то есть за год удвоение цены. Это только начало роста цен, дальше будет хуже.
1: Ранее стало известно, что цены на импортную электронику к концу этого года могут взлететь на 40-50%. Это связано с кризисом на Ближнем Востоке, а также с введением технологического сбора. Курс доллара на выходные понедельник — 73 рубля 13 копеек, евро — 85 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

Абсолютно точно. Сегодня выходной, и 4 июля тоже будет день свободный от разных только дел. Только одна важная задача – найти самый красивый и удобный наряд для танцев. Большая дискотека «Авторадио», ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды поют свои главные хиты. Елка, дискотека «Авария», Валерия, Галибри, Мави, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. Подробности на «Авторадио.ру». Категория 12+. А в студии по-прежнему я, Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
7: Кауса закошли в проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Хочу, чтобы все было включено.
11: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
12: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
11: Колесо.ру. Переходи на лето.
13: Акция действительно до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Глашиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
14: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
15: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
11: Подробнее на билайн.ру 12+.
12: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
13: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
12: Я иду в «Кари», а вы?
13: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Авторадио.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлия Савичева.
1: Всем привет, я Юлия Савичева. Приглашаю вас на большую дискотеку «Авторадио», которая состоится 4 июля в ВТБ-арене. Конечно же, я спою для вас свой хит. Приходите! Приходите!

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама.
3: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17 часов в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Военным пенсионерам могут начать выплачивать фиксированную часть страховой пенсии. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Военным пенсионерам, которые после службы заработали длительный гражданский стаж, предложили выплачивать фиксированную часть страховой пенсии наравне с остальными. С такой инициативой на этой неделе выступили в Госдуме. Сейчас военный пенсионер может выполнить все условия, достичь нужного возраста, иметь стаж и пенсионные баллы, но фиксированную выплату ему не назначают. Это прямо запрещено законом о страховых пенсиях. В Нижней палате парламента считают, что это несправедливо. Человек десятилетиями работает на гражданке, платит взносы, а пенсию получает в усеченном виде.
3: Про президента.
2: Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева с 73-летием. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера. Главу Казахстана также поздравили председатель КНР, президенты Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также другие лидеры, говорится в сообщении.
3: Про пожары.
2: На юго-востоке Москвы вспыхнул крупный пожар рядом с северо-восточной Хордой. Под мостом на Амурской улице загорелся строительный мусор. Из-за возгорания над районом поднялся густой черный дым. Автомобилисты сообщали о почти нулевой видимости на дороге. Движение по московскому скоростному диаметру временно перекрывали. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
3: Про стихию.
2: В Тихом океане у берегов Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Об этом сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН. По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 118 километрах восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 48 километров под морским дном. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.
3: Про безопасность.
2: В России с начала сезона больше 60 тысяч человек обратились к врачам после укусов клещей. При этом в Роспотребнадзоре говорят, что эпидемиологическая ситуация остается стабильной. О том, как снизить риск укуса и что делать, если клещ все-таки прицепился, Авторадио рассказал врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
4: Прежде всего, это действительно покос травы, первое. Второе, это обрабатывать поверхность, если есть возможность, есть специальные растворы, шашки дымовые для обработки газов. Зонов и так далее. Следующий этап – это, конечно, одежда. Нужно делать так, чтобы клещу было очень сложно до нас добраться. Если увидели клеща, и он просто ползает, значит, повезло. Мы его просто снимаем, и если он прицепился, то совершенно точно понятно, что он укусил. Значит, что мы делаем? Мы идем в травмпункт, его надо клеща снять и сдать на анализ. Если какая-то причина не позволяет это сделать сразу, не надо пытаться его каким-то маслом, вазелином. Клеща можно победить специальными

0: все так же.
1: Конечно, больше, еще больше эмоций гарантированно вам. Эти танцы, движения, феерично-музыкальный драйв – это большая дискотека Авторадио. Главные звезды поют свои главные хиты 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. Подробности на Авторадио.ру. Категория 12+. А у микрофона Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
2: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
4: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
5: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
2: Застройщик АОСа Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
6: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Авторадио.
7: 58 88 88.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-48. 47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента. KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Garanda и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Взять в оборот.
4: Все просчитать.
3: Первыми бить.
4: Пленных не брать.
5: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
6: Авторадио.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон. Фон плюс 7 903 815 22 22.
7: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

нервы суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.

0: Реклама. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
4: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан – все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 200 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Минувшей ночью Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. По данным властей региона, силы ПВО сбили более 120 дронов. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Мытищах, где после падения обломков дрона на строящийся дом погибли двое мужчин. В Химках беспилотник попал в частный дом, там погибла женщина. В Красногорске беспилотник повредил многоквартирный дом, пострадали несколько квартир, однако по предварительным данным обошлось без жертв. В Истринском округе дроны попали также в многоквартирные и 6 частных домов. Там пострадали 4 человека. Кроме того, атакам подверглись инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах Подмосковья.
3: Про образование.
2: В Миноборнауке напомнили, что российские вузы могут начислять абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные и целевые достижения при поступлении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сумма конкурсных баллов формируется из результата вступительных испытаний и дополнительных достижений. При этом университеты также могут учитывать такие достижения при равенстве баллов у поступающих. За общие индивидуальные достижения вуз вправе начислить до 10 баллов. Их можно получить, например, за аттестат или диплом с отличием, участие в олимпиадах, волонтерскую деятельность, наличие знака ГТО, прохождение военной службы, а также за дополнительное образование в сфере искусства, спорта или физической культуры. Еще до 5 баллов можно получить за целевые индивидуальные достижения. Эти баллы учитываются отдельно при поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры. В министерстве также напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, необходимо предоставить не позднее окончания приема документов в вуз.
3: Про детей.
2: Минздрав утвердил рекомендации по формированию ответственного родительства и психологической подготовки будущих родителей. Об этом сегодня написала газета «Коммерсант». Согласно документу, для семьи организуют 5 занятий продолжительностью по 60 минут с участием акушеров, педиатров и психологов. Программа будет доступна в рамках системы ОМС. Одним из ключевых нововведений станет активное вовлечение отцов в подготовку к рождению ребенка. Будущих пап планируют обучать уходу за новорожденным и основам поддержки женщины во время родов.
3: Про инициативы.
2: Член общественной палаты Евгений Машаров предложил ограничить доступ к социальным сетям для подростков младше 16 лет. По словам Машарова, ранее он уже выступал с инициативой предоставлять доступ к чувствительной информации в интернете только после подтверждения личности по паспорту. Теперь, по его мнению, необходимо продолжить политику возрастных ограничений и разрешить регистрацию в соцсетях только с 16 лет. Среди других предложений он назвал блокировку онлайн-игр, если их разработчики не зарегистрированы в российской юрисдикции. Похожие меры обсуждаются и в других странах. Так, например, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о необходимости запретить детям младше 15 лет пользоваться соцсетями и вести обязательную проверку возраста пользователей. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 73 рубля 13 копеек. Курс европейской валюты – 85 рублей 18 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Однозначно мы с вами остаемся на постоянном движе и готовы зажигать уже сейчас. Генеральная репетиция главного танцпола предстоящего лета. Конечно же, 4 июля собираемся на стадионе ВТБ-арена. 30 тысяч гостей, главные звезды, главные хиты, настоящая энергия, билеты. В любой момент вы приобретаете на сайте Авторадио. Пожалуйста, в легких, коротеньких паузах можете делать это в ближайшие несколько часов. Но ведь большая дискотека Авторадио набирает обороты и в прямом эфире. Здесь и сейчас нас ждут несколько часов настоящей энергии, наши любимые хиты в танцевальной яркой версии, поэтому выходной пройдет на все 100%. Движение только вперед, все как мы любим и умеем, а значит звук погромче, и да начнется наш прекрасный вечер.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы вспомним. До встречи!

0: Танцпол через пару минут.
1: Авторадио и Озон Банк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
0: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
4: Узнаем уже очень скоро.
0: 4 июня в прямом эфире Авторадио.
4: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
0: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
4: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
4: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал.
0: 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
8: Застройщик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
12: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
13: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
8: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: мамы и снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру. 12+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Привет. Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
8: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
7: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
9: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Лето близко, а цены на первой распродаже года в «Ашан» низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. «Ашан» – все выгодное тут.
13: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так? В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
15: Категория 16+.
16: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка.
15: Категория 16+.
17: На край света за мечтой.
18: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
19: Мы согласны.
17: Смотри на большом экране. «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Уже в кино. 0+.
0: Авторадио.
20: Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Я уверен, что многие любят танцевать. Если говорят, что это неправда, скорее всего, врут. Все мы нет-нет, да и пританцовываем. Тем более сейчас, воскресным вечером, кто-то отдыхает на природе, на шашлыках, кто-то и в рабочем движении это делает, кто-то, двигаясь за рулем, кивает головой. Так что тоже прекрасно, потому что все это большая дискотека Авторадио. Впереди еще 2,5 часа нашей любимой музыки в прекрасной танцевальной обработке, а значит 2,5 часа энергии. Но вы же помните, что все это в предвкушении главного танцпола предстоящего лета. 4 июля мы встречаемся на стадионе ВТБ-арена. Мы будем зажигать 30-тысячным стадионом, где главные звезды споют свои главные хиты. Мы однозначно будем там. Сайт Авторадио помогает приобретать билеты. Но и в данный момент скучать мы, конечно же, вам не позволим.

большая. Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон. Фон плюс 7 903 815 22 22.
7: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.

0: большая. Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арене.

0: хорошо.
1: Реклама. Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
7: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

приобретать билеты, когда большая дискотека Авторадио каждые выходные украшает уже сейчас. Поэтому, где бы вы ни находились, танцуйте вместе с нами в данное мгновение. Любимые хиты в прекрасной обработке. И так будет еще как минимум пару часов. А значит, звук погромче, и мы только набираем обороты.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама. Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

навстречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
2: Перевод

0: апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
3: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Пс, ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fital.ru.
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
12: Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
14: Категория 16+.
15: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
16: Нет.
15: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
17: Категория 16+.
18: Фильм Гая Ричи.
19: Есть два варианта развития сюжета.
2: Джентльменский или пацанский.
3: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
4: Они работают на грани закона и беспредела.
9: Грязные деньги. В кино с 21 мая. 18+.
12: Авторадио.

Да, но весна ведь это еще состояние души. Мы продолжаем наслаждаться майскими выходными днями. Мы наслаждаемся в целом весной, предвкушая прекрасный летний сезон, но не забывая о том, что лето нужно планировать таким образом, чтобы 4 июля оказаться на стадионе ВТБ-арена. Нас ждет большая дискотека Авторадио. Нас ждут гости, нас ждут артисты, нас ждет настоящий драйв, нас ждет настоящая энергия. И мы с вами будем наслаждаться ей сполна. И запомним этот вечер 4 июля на стадионе ВТБ-арена навсегда. В этом нет никаких сомнений. Ну а сейчас давайте как следует отрепетируем это событие. Давайте будем наслаждаться прямым эфиром Авторадио. Тем более большая дискотека уже каждые выходные звучит для каждого из нас. Чувствуете, да? Это энергия, это танцы, это драйв, это то, что нам с вами жизненно необходимо. А значит, не будем надолго отвлекаться и продолжим получать настоящее удовольствие.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро».
2: Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио».
1: Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас.
2: 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.
3: Вся

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке Авторадио, где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы 23 мая в 23.05. Категория 16+.
4: Мы нашли милый жирный одуванчик.
5: Хлоп мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
6: Лео и Тик. Дорога на Байкал. Уже в кино. 0+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

0: Главные звезды, главные хиты,
1: 30 тысяч счастливых зрителей.
0: Большая дискотека Авторадио.
1: Приходи и танцуй.

однозначно веселиться, однозначно получать вот эту яркую, крутую эмоцию, танцуя каждый уикенд теперь в рамках большой дискотеки Авторадио. На прошлых выходных состоялась премьера, но, как вы понимаете, теперь каждый уикенд мы будем с вами отрываться на все 100% для того, чтобы, так сказать, предвкушать главный танцпол предстоящего лета. Естественно, главным событием было, есть и остается большая дискотека Авторадио, которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Это масштаб, это грандиозно, это возвращение Авторадио в стадионный формат, это 30 тысяч счастливых танцующих зрителей. Ну а сейчас с нами и вовсе танцует вся страна. Параллельно, конечно же, не забывайте заглядывать на сайт Авторадио для того, чтобы приобретать билеты для себя и для своих близких.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
0: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
1: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
1: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
6: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
14: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет. Я Татьяна Куртукова. И от всей души хочу вас пригласить на грандиозные события. Большая дискотека «Авторадио». Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Трава растет, сезон идет. Кусторез роет, и туда и обратно стрижет. И полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
2: ООО «Все инструменты РУ», город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
4: Пиво.

0: 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Мы нашли милый жирный одуванчик.
8: Хлоп мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
9: Лео и Тик. Дорога на Байкал. Уже в кино. 0+.
10: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
12: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
13: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения – и хитовая музыка. До боли знакома, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
14: Категория 16+.
15: Слышишь этот ритм?
16: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зивер, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. 16+.
17: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
18: Категория 16+.
19: Авторадио. Добро пожаловать на главный танцпол этого лета.
20: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
19: Большая дискотека «Авторадио».
20: Приходи и танцуй.

Настоящая красавица Юлианна Караулова здесь и сейчас звучит в рамках большой дискотеки Авторадио, звучит в прямом эфире нашей любимой радиостанции. И, конечно же, Юлианну Караулову мы увидим на стадионе ВТБ-арена, где соберутся 30 тысяч гостей со всей страны. Мы ждем вас на главном танцполе предстоящего лета. Уверен, это будет незабываемо. В любой момент вы можете приобретать билеты на нашем официальном сайте, к чему и призываем. Берите друзей, берите близких. Посмотрите, как круто в эфире. А представляя это событие, конечно же, давайте здесь и сейчас сделаем погромче. Так что 4 день июля. Мы летим тебе навстречу. Встречай нас, стадион ВТБ-арена. Ну и в данный момент эфир Авторадио гремит. И, конечно же, давайте будем этому соответствовать. Погромче, дорогие. Всей страной погромче.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арене состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.

Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
3: Они работают на грани закона и беспредела.
2: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». В кино с 21 мая. 18+.
4: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
5: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. 23 мая в 23:05. Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Мы тоже с вами летим, только летим по прямому эфиру Авторадио, продолжая наслаждаться искусством сложения 7 минут, которое в режиме 24 на 7, конечно же, можно найти на волнах любимой радиостанции. Вечер в воскресенье. Конечно же, это время для того, чтобы как следует расслабиться, набраться сил перед рабочей неделей. Но об этом мы пока не будем. Все-таки рабочая неделя придет в нашу жизнь завтра. Ну, а сейчас тот самый момент, когда можно выдохнуть и подумать о чем-то приятном. Надеюсь, у вас это получится. Иван Прудников у микрофона и, по возможности, звук погромче. Звезды

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка.
9: Категория 16+.
10: Авторадио.

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Взять в оборот.
3: Все просчитать.
2: Первыми бить.
3: Пленных не брать.
4: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая, 18+.
5: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
6: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. «Импровизаторы» 23 мая в 23:05. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: танцую, как будто.
1: Океан рядом, конечно же, не обещаю, но вы сами можете об этом попросить Авторадио. Путешествие, закрыть ипотеку, все что угодно, голливудская улыбка или роль в кино. Вы сами решаете, что в этом году вы получаете в рамках игры. Много денег в рамках счастливого сезона. Зайдите на сайт Авторадио, замените гудок в мобильном на наш фирменный гимн, и удобный сервис вам предложит поделиться своей мечтой. Причем мы разыгрываем 2 миллиона из 5 частями, и не сомневайтесь, 4 июня он закончится. А значит, 4 июня нас ждет 2-й суперфинал. Все будет на 10 из 10. Вы слушаете эфир с нашим фирменным гимном, вы называете прозвучавшую песню, вуаля. Для Авторадио нет ничего невозможного, ваша мечта обязательно станет реальностью. Но 4 день июня, конечно же, нужно ввести красным в календаре, нужно запомнить эту дату и стремиться к ней, выигрывая каждый день деньги. Иван Прудников меня зовут, я пожелаю вам еще раз удачи, она обязательно пригодится.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки,
1: Тополины, Бум,
0: Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Реклама на Авторадио.
6: 58-88-88.
7: Мы все решаем быстро на лету. Остановить

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4 июля на ВТБ-арене на большом.

0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

0: может, любовь, проверенная временем, любовь, проверенная десятилетиями, и пусть все остается на своих местах. Дамы и господа, леди и джентльмены, искусство сложения семенот нас с вами не покидает, а это уже немало. Добрый поздний уже получается вечер всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит, и, надеюсь, все у вас обязательно получится. Вперед, дорогие, только вперед, скромно, но со вкусом.
1: Теплое, теплое море.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 они BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

будем с вами хлопать ресницами, топать ногами, двигать руками и танцевать по полной программе. Идеальный летний вечер предлагаем вам провести в компании авторадио и главных звезд, которые споют вам свои главные хиты. Большая дискотека авторадио. Лучшее шоу ждет вас на большом стадионе 4 июля в ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будут все. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри Мави», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

Где-то над землей, за небом и луной, я снова вспомнил образ твой в объятиях другой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

В цель попадаем мы с вами, слушая первое автомобильное радио страны. Всегда и везде. Тысячи городов вещания по всей стране, миллионы слушателей. Только хиты звучат для вас. Делайте громче ваши приемники. Как всегда, движение только вперед. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Нет никаких сложностей, если вы хотите послушать любимую музыку, просто делайте громче ваши приемники. Авторадио звучит везде. Тысячи городов вещания, нас можно и в умной колонке найти. Просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт, наше приложение также доступны для вас. Любой удобный способ выбирайте и наслаждайтесь хитами. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения и легкой и удачной дороги, если вы находитесь в пути.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лугутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.

А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег! Счастливый сезон! Второй суперфинал! 4 июня на Авторадио. 0+.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.